0: Шо,
1: чекаешь? С ними? Не, на кого жартуешь?
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: Радио СК.
3: Радио СК.
4: Раз, два, три!